Батинек бордянок, я шара не бота вас и говорит. Самих всех понятен, я сын, а? Фазе шорага и жиде, ну, вас я пахну.